0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Я радиолюбитель на моем чердаке. Я сижу по вечерам с сигаретой в руке. И при помощи транзистора и сложных антенн я один ловлю в эфире то, что послано всем. И в этом нет моей заслуги и нет вины, но голоса только мне слышны. Я слышу, что написано, спето, и не жди похвалы. Скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин, дующих на узлы.

мне бы лучше пивка, а потом по телевизору «Зенит» ЦСКА. Но словно кто-то встал на стражу за моей спиной, и я опять в ночной эфир бросаю свой позывной. И через треск и шумы, сквозь ДДТ и битлов, я ясно слышу звук других голосов. Я слышу: не пугайся наветов и не беги от хулы, скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин, дующих на узлы. За что мне это исключение, я и сам не пойму. Я принимаю то, что послано не мне одному, но на доступной частоте в диапазоне FM я расскажу обо всем, я передам это всем. И я включаю микрофон на самой чистой волне,